0: Допусту гарчио, амбак на ин преносни телевизор бова узела пакар с себой.
1: Пекай там, у хотелских собах, нимайо телевизорев.
0: Я севеда их имайо, севеда, амбак мидва не говорива гаршко, побова тя несла словенский телевизор.

Всемогучнему Богу, и вам, братья и сестры, признам, да сем грешил у мыслях, беседах и деяниях, много доброго опустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицу Марию, все ангелы и святники, и туди вас, просите за мне Бога, Небесского Отчета. Усмили се нас, Усемогочный Бог. Отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечное življение.